падали как звезды. Может быть любовь, может просто возраст. В голове туман, глупые подростки. Но я чувствовал, чего не было после.